0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Oh, Father, tell me.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Згодно головному статистичному управлінню, на кінець сакавіка у Польщі працювали 1 152 700 заміжників. Гэта на 8% більшим год тому.
2: З їх беларусаў 121 тысяча. У гэты самы час у Беларусі не хапае работнікаў на большасці прадпрыемстваў, у тым ліку на флагманскіх. З'яўляюцца фірмы-пракладкі, якія заахвочваюць грамадзян Узбекістана, Непала, Туніса ды іншых краінаў Азіі, Афрыкі і Блізкага Ўсходу ехаць у нашу краіну на заробак у 1500 рублёў.
1: Натуральна, што вяртаюць тыя сотні тысяч беларусаў, якія па невядомых прычынах выехалі з краіны, рэжым не імкнецца. Наадварот, у чаканні Джона Коула і будучага новага вызвалення палітвязняў людзі разважаюць пра тое, колькі чалавек будуць дэпартаваныя гэтым разам.
2: Што адбываецца на рынку працы і ці сапраўды выключна праз прывабныя заробкі ў Беларусь імкнуцца працоўныя мігранты?
1: Запыталіся ў эканамічнай аглядальніцы галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка.
3: Отвечу цитатой из одного хорошего анекдота, конца не предвижу. Да, смотри, потому что есть еще одна цифра, да, вот ты мне две сказал, я тебе одну. 82% беларусов, оказывается, да, по последнему нашему очень точному и совершенно выдающемуся социологическому исследованию, очень большому, да, 82% беларусов, они довольны своей работой, к примеру, да, вот. Еще больше довольны жизнью в Беларуси и считают, что все правильно, ну, видимо, потому что все, кто был недовольны, они уже выехали.
2: Это да? Накипь уже.
3: Да. Знаешь, цифрами можно вообще доказать все, что угодно. Статистика такая штука, да, хотя вот статистика, если у вас дыра там в 1500 человек, мы считали по вакансиям на всех государственных флагманах машиностроения, там минимум по 150 вакансий висит. То есть это не то, что у нас с одним предприятием какие-то сложности, да, ну так бывает, мало ли, может у него какие-то сложности, и вот поэтому там или наоборот, они создали новое производство, и вот нам не хватает буквально 100-500 тысяч человек, потому что мы расширяемся, вот, как-то там, быстро растущий коллектив перспективный, да? Ну, нет, это есть везде, это есть на всех предприятиях. Если бы это было на одном, ну, мало ли там какие катаклизмы или, наоборот, хорошие события радостные, да? Пополнение у нас, да, в дружном, так сказать, кругу цехов нашего предприятия. Ну, нет, да? Вот, в общем, видишь, как получается, в Польше белорусов все больше, значит, в Беларуси белорусов все меньше, довольных число растет. Ну, в общем, значит, это точечный отток недовольных, значит, все хорошо. Слушай, вот только осталось понять, где мы найдем вот этих 1500, а на самом деле гораздо больше человек для того, чтобы заткнуть дыры в машиностроении, потому что, насколько я понимаю, северокорейцы стоят дороже, граждане Узбекистана и других стран Центральной Азии стоят дороже. Ну, остается только разводить белорусов, да, потому что стоят они недорого и гораздо более довольны, чем все остальные.
2: Слово «разводить белорусов» ну, как-то двусенсовно.
3: Абсолютно сознательно использовано.
2: Таким чином отрымливается, что, ну, как бы при таких не вельми добрых, як-то, демографичных умовах, яны и не плануют ничего робить, не там, как бы, ну, привабливать, а давайте все же-таки вертайте.
3: Подожди, ну, зачем? Ну, идут, очевидно, другим путем, да? Есть четкий, совершенно внятный путь фиксации белорусов в тех местах, где есть дефицит белорусов, да? Допустим, медиков будем фиксировать по месту, так сказать, распределения, да? Значит, сейчас уже сказали, что чтобы уйти в частную клинику, надо будет там 7 лет стажа в государственной, да? И Лукашенко еще даже обиделся очень смешно, что это что же мы будем готовить кадры для частных больниц? Нет, вы руку набьете просто на пролетариате, а потом пойдете в приличные клиники зарабатывать деньги. Я могу и так это прокомментировать, да? Ну, в общем, как хочу, так и интерпретирую. Вот, значит, ну, у тех, кто хочет в 10 класс, к примеру, могут быть сложности, да? Ну, зачем? В чем смысл? Еще 2 года учиться в школе, потом еще, не дай бог, в вуз поступит, еще, не дай бог, не в Беларуси, да? Ну, сразу сложности. Вот. При этом можно прекрасно за 2 года подготовить там, кто нам нужны, слесари, токари, ну, вот будем их и готовить, да? Заточим под это всю систему, будем его дрючить вот как положено, прям вот с малолетства, чтобы вот готовый был винтик системы и вошел в число тех 82%, кто доволен. А то, понимаешь, от многих знаний много печалей. верховному руководству страны.
2: Тем не меньше, вот гляди, вот эта фирма, про якую рассказал Белпол, якую организовал былый супрацовник Министерства обороны, ну, спец по, видать, это самое, организации працовных процессов, их запрошают, ну, как бы будут привозить на заробок у 1500 белорусских рублев. Ну, я так разумею, это за $500 где-то приблизно отримливается, да? Плюс-минус.
3: Это такие... Причем скорее минус, чем плюс.
2: Да, то есть такі зайздросны заробак для вот пералічаных грамадзяна Украіны, там Пакістана, Непала, Туніса, то вось дзеля гэтага можна не імкнуцца патрапіць там некуды, я не ведаю, Саудовскую Аравію, США ці Германію, а Беларусь, ну, вельмі добры такі варыянт. То бок яны за гэтым едуць, такая зайздросная прапанова.
3: Слушай, ну, каждого же свое предложение, да, кому-то предложат 1500, и он уедет в Саудовскую Аравию, кто-то не сможет на это претендовать, да, ну, послушай, это рынок, да, спрос-предложение, тот, кто не оценит себя дороже, тот поедет в Беларусь в итоге, да.
2: Я до чего пытаюсь, просто вот у пятницу мы размовляли на эту тему с узгаданным Жигаром, и он каже, у домове вот это, якую пропоновывает этот посередник из Беларуси, не прописанные умовы, а что у тем выпадку, коли человек, там, скажем, захочет вертаться, ну, там, не задоволить его умовы, и он скажет, не, я там не хочу далей працевать, съезжаю. Что далей? То есть не прописано, и он робит выснову, что люди сюды привозятся не для того, как яны, в принципе, тут оседали и працевали до пенсии на каким-нибудь предприемстве за минус, за $500 там плюс-минус. Что яны, как бы, может быть, и попрацуют сколько месяцев, а потом где-то там у район, там где-нибудь там латышской, литовской, типа польской межи.
3: Слушай, ну, есть такой вариант, а есть вариант, нам надо временно, да, мы тут решили подставить нашему старшему брату плечо под его выбывающую оборонку, под его мощности, которые оказываются под ударами украинцами, давай мы наймем тут временно, буквально, вахтовым методом люди пособирают что-то, да, покрутят какие-то гайки, а потом, ну, когда-то же это закончится, и они уедут. Ну, допустим, так. Вариантов может быть много, да, понятно, что это такая специфическая трудовая миграция, какой-то привлекательности белорусов, Беларуси как тихой гавани, как еще чего-то речи не идет.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра тое, ці змогуць мігранты закрыць пустыя вакансіі ў Беларусі і калі беларусам можна будзе бяспечна вярнуцца дадому. Мы вот с тобой разважаем пра тое, што как бы чаму рэжым нічога не робіць, каб паспрабаваць вярнуць назад тых тую кармавую базу,
3: да, потому,
2: якая.
3: Ты статыстыку испорціш, 82% даволі.
2: Слухай, а? Это мы так вот как бы так скептычна глядзім на гэта, а можа быць, там хитрым шляхам пайшлі. Вот пачобута пусцілі, ён прыехаў у Беларусь, пабыў там, паездзіў, пасустракаўся, кавуноў беларускіх паеў і вернецца. І как бы там нам намякнуць, так, бачыце, пачобут з'ездзіў, давайте.
3: Слушай, мне кажется, даже они сами не очень в это верят, потому что всем понятно, что Анджей приехал и выедет из Беларуси. И, слушай, весь ведь вопрос не в том, можем ли мы туда въехать. Ну, въехать мы наверняка можем, да? Вопрос, что с нами будет потом и в какой перспективе. Сможем,
2: ну, въедем, например, в какую-то камеру.
3: Ну да, сможем мы с тобой работать там, вот вести такой эфир, совершенно обычный, да, вы можете там рассказывать сколько угодно про лодку, которая у вас раскачивается в этом штормовом море, да, вот вся эта ерунда пропагандистская. Ну, послушай, это, мы с тобой прекрасно понимаем, это обычная работа, журналистская. Не скажу, что она какая-то там слишком мега-зубастая, что прям, знаешь, вот нельзя было ее делать из Минска, да. Мы обсуждаем обычные экономические, политические, социальные проблемы Беларуси, ничего в этом совершенно нет криминального, никуда никого не раскачиваем. И, в общем, до того момента, когда мы с тобой сможем это делать из студии, вот, к примеру, на Карла Маркса, да, у вас, которая была, ну, нет смысла обсуждать, что можно спокойно вернуться. Даже когда это не у вас, наверное, это на Радио Свободе, не, на Дойче Велле, Франек Вечерка сказал, что обсуждается вопрос, как следующий шаг, да, чтобы вот была какая-то амнистия. Ну, ребята, амнистия, это спасибо, конечно, это важный шаг, действительно, но для возвращения амнистии недостаточно. Мы прекрасно понимаем, да, особенно на нас, кто был выкинут из страны за профессию. Вот, поэтому, ну, нам тогда надо отказываться от этой профессии и идти вот на тот самый завод за 500, да, приносить пользу стране. Ну, лично я возражаю, тем более, что я опасаюсь, что это может быть связано с военкой. Вот. как-то так. Поэтому, нет, не хотят тебя возвращать. Нет, даже не палец за 500 будет лучше, чем, значит, белорус, который совершенно точно знает, кто победил на выборах 2020 года, понимаешь? Надо тогда таблетки для потери памяти изобрести, да, чтобы, значит, вот... Как-то мы все об этом позабыли.
2: Ну, говорит, перегорните сторонку, и все забудется, как бы зарастет.
3: Даже перевернуть можно, забыть сложно.
1: Гэта была эканамічная аглядальніца Вольга Лойка, якая расказала пра сітуацыю на рынку працы Беларусі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пачобута не затрымалі. З Мінскам можна дамаўляцца.
4: Гаварыць о том, што асвабаджэнне Анжыя адкрывае дыялог Варшава-Мінск, очень-очень преждевременна.
2: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипят от злости. Кринж тыдня.
5: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы и навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Одной из самых гучных подей минулого тыдня стал визит Анджея Пачобута у Беларусь.
2: Былы политвязень штодня выкладая фото з родных мясцін и распавядая про сустрэчы с калегами по СИЗА, чальцами Союза поляка в Беларуси, наведвая могілкі и место, связанное с польской присутностью на белорусских землях.
1: На думку редактора газеты «Выборча» Барташа Віленскага, поездка Пачобута стала своеасаблівай проверкой белорусского боку. Ці можа ён трымаць абяцанні? И, отповедно, ці можна з Мінском про нешта далей в Варшаве домовляться.
2: После вызвалення журналіст і активіст польскай меншасці заявіў, што атрымаў гарантыі з боку прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі наконт магчымасці бяспечна наведваць Беларусь. Пачобута сапраўды не чапаюць, прынамсі публічна.
1: Магчыма, гэта звязана з візітам у Мінск спецпрадстаўніка Трампа Джона Коула, пры гарантыях якога Пачобут, які адбываў 5 гадоў у лукашэнкаўскай турме, і выйшаў на волю.
2: Дык ці ўсё ж Варшава пасля вяртання Пачобута будзе далей дамаўляцца з Мінскам? У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму абмеркаваў мой калега Змітер Лукашук і польскі палітолог Каміль Клысінскі.
1: Наши с вами, опасенні, перасцярогі былі дарэмныя. Ёсць нейкія, відаць, альбо дамоўленасці, альбо што. Як вы ўспрымаеце тое, як праходзіць яго паездка?
3: Мы должны только радавацца таму, што нашы апасення былі излішнімі. Я жываю всего лучшего Анджею, к своему другу, знакомому, чтобы он там все отбыл, провел спокойно, безопасно, и чтобы тоже безопасно вернулся в Польшу. Что должно произойти именно на этой неделе, я так ожидаю, что это будет во вторник, в среду и максимально в четверг. Ведь он говорил, что на неделе отправится в Беларусь, отправится в среду, если я хорошо помню. Значит, это есть вызов, потому что доверять и проверять. Можно сказать, конечно, это всегда работает, доверяй и проверяй, но доверять сложно и проверить тоже сложно. Белорусский режим, он действует совершенно в другом русле, чем мы думаем, руководствуется другими ценностями и, конечно, остается в совершенно противоположном союзе, имею в виду, конечно, союз с Россией, мягко говоря, что это противоположный союз. По отношению к НАТО и к Западу, и, конечно, к Украине. И поэтому риск всегда остается. Но на этот раз мне кажется, что сработали неформальные гарантии от США. Mm-hmm. Ведь мы знаем, это не секрет, что прямо после своей поездки в Беларусь Анджей отправится в Вашингтон. Но он будет тоже в Чикаго, где много поляков проживает, там большая диаспора. Были такие шутки даже, что Чикаго – это одно из самых больших польских городов в мире, потому что там больше миллиона поляков живет. Но это правда, да, это частично польский город, конечно, не только. Анджей встретится там с Полонией, как мы говорим, значит, с нашей диаспорой, и встретится в Белом доме. Возможно, и тоже лично с Дональдом Трампом. Это уже что-то значит для Минска, особенно, что на этой неделе появится в Минске Джон Коул.

0: swoim, a ćwiedniu wizytę. I prawdę mu nie każdy za żonata, to nas Andrzej wyniósł sobie zapasu. No eta sio minutna, eta niestabilna, eta nie gawalita o tom, że Andrzej porusił parzyzny generacji bezpieczeństwa, a ty reżima Łukaszenka w Mińskie. Takowa nie bywa, особенно после 20-го года.
1: Пан Камиль, мы памятаем, что все ж таки вызволены был Анджей Пачобу троху инакш, чем вось вызволяются политвязни по так званым американским треку. Гэта была обмен так званими шпионами, у які потрапил и Анджей, и по наконт гэтага обмена домовлялися спецслужбы. И отповедно, как бы, троху инши трек. Может быть, гарантиям, якія вось агучваюцца па такім трэку, які вядуць спецслужбы, а не палітыкі, больш даверу? Вот як бы вы да гэтага паставіліся?
0: Ну, здесь я могу только спекулировать, этим спецслужбы занимаются, если уже... Конечно, что он освобождался по особому треку. Его смешали, это тоже было, по-моему, сознательно сделано, чтобы тоже его показать в таком отрицательном контексте со шпионами. В перемешку со шпионами Андрей вышел на свободу. Он никогда шпионом не являлся, не скрывал своих взглядов, своей деятельности. Это был такой рыцарь или январский восстанец от 19 века, когда я его называю человеком от 19 века, такой романтик. Ну и такой человек, которого мы очень долго ждали, был освобожден именно этим путем. Но, как я говорю, эти гарантии, они не на постоянно, они не навсегда. Пока ведется война вместе с Россией, Беларусь участвует в войне против Украины, пока... Ну, бывают еще, может, рейжи в адрес Польши, но все-таки акты проявления гибридной агрессии, это шары, это, конечно, мигранты, но, скорее всего, на латышской границе сейчас. Риторика белорусских властей, я бы не сказал, что она очень сильно изменилась. Последние дни, может, так более мягко Лукашенко говорит о поляках, о западных соседях. Но посмотрим. Тут не за горами 17 сентября. Я буду очень пристально, очень внимательно, как каждый год, наблюдал за этими всеми высказываниями, нарративами и риторикой власти по поводу Дня национального единства. Обычно каждый год во второй половине сентября, значит, ну, и перед 17-м, и после, про Польшу не очень хорошо говорится в белорусских СМИ.
1: У адрозненні ад іншых палітвязняў Анджэй Пачобут, вызваліўшыся з турмы, застаўся з пашпартам. Многіх паплечнікаў журналіста па турме дэпартавалі без пашпартоў. А нобелеўскаму лаўрэату Алесю Бяляцкаму, напрыклад, пасля дэпартацыі пашпарт анулявалі.
2: З Пачобутам гэтага не здарылася. То бок ідзе нейкая гульня паміж спецслужбамі. І якой можа быць вось гульня менавіта беларускіх спецслужбаў? Працягвае Каміль Клысінскі.
0: Ну, я бы пока смотрел на то, что состоялось в конце апреля, не делая каких-то дальновидных или долговременных выводов, потому что контекста для такого нет. В конце апреля обменялись Польша, Беларусь, Россия, США, Румыния, Молдова, там Казахстан тоже участвовал, много стран. Это была очень сложная схема. Я говорю, называю это золотым окном возможностей, которое случается несколько раз в декаду или там раз в несколько лет. Это был сложный процесс. Я так понимаю, что Анджей получил этот паспорт, и вы правы, что это исключительный подход, очень такой неординарный, из-за того, что именно в таком пакете был упакован Анджей Пачобут. Там были важные лица для Путина, тоже из-за его имиджа, из-за того, что он обещал. Бутягин, например, этот археолог, очень спорная личность, который в Крыму вел свои раскопки. Это было важно, чтобы его добыть, чтобы его освободить. И в таких условиях Лукашенко не мог сказать «нет». Особенно если звонок был из Москвы. Это не те времена, до 20-го года, которые были, когда Лукашенко говорил Путину «нет». Я вообще себе не представляю, что в самых существенных вопросах Лукашенко может себе это позволить в отношениях с Путиным. Это как-то не укладывается в общий контекст. И поэтому Анджей вышел на особых условиях. Это был тоже наш польский большой успех. Но говорить о том, что освобождение Анжея, я тоже в Еврорадио уже по вашем эфире тоже несколько раз об этом говорил. Говорить о том, что освобождение Анжея открывает диалог Варшава-Минск, очень-очень преждевременно. Но я помню, больше недели назад мы обсуждали и немножко смеялись над заявлением Анны Конопатской, там что-то добавили в кофе. Но я надеюсь, что там все уже нормально, и кофе тоже нормальный. Но представьте себе, что вдруг мы запускаем авиасообщение Белавия или ЛОТ, польские авиалинии, авиакомпания ЛОТ летает в Минск. Завышенные ожидания, спешка, это может больше навредить, чем помочь.
1: Тем не меньше, вот вы трошку закинули, дали мне мяч, как говорится, на вот это пытание. Журналист Сябра Анже, журналист газеты «Выборчий» Барташ Веленский, каже, что вот гэтая махчимость поехать Анже у Беларусь стала такой своеобразной проверкой для белорусского боку. И зараз у Варшаве глядят, что отбывается, и анализуют, ці можа Лукашенко, ці можа рэжым трымаць свае абяцанні і, адпаведна, ці можна з Мінскам пра нешта Варшаве далей дамаўляцца. Вось гэта далей дамаўляцца. Тут сапраўды вот сама гэтая паездка дае, такая, мяняе троху ракурс і дае Варшаве, некія поводы, чтоб протягивать размову с Минском, спробовать про нечто домовиться?
0: Никакого диалога на самом деле нет. Конечно, как другие страны Евросоюза, Германия и Франция, Польша тоже имеет право на то, чтобы по дипканалам отпадать до времени, не контактировать с Минском. Ведь посольство польское, хотя в очень сокращенном измерении, но работает в Минске. Посольство Белоруссии работает в Варшаве. Дипломатов осталось несколько, очень мало. Политических дипломатов польских в Беларуси сегодня это один дипломат. Скромное количество, но это тоже говорит о том, в каком состоянии находятся наши отношения. Если будут возможности, если будут темы для сотрудничества, для общения, этих дипломатов может появиться больше. Но посол — это другие дела. Иногда думаю, что, скорее всего, появится, если уже появится посол США в Минске, чем посол Польши, Литвы или Латвии. Тут проблем накопилось очень много, и недоверия тоже очень много. Но разговоры могут идти, разные консультации. Как я понимаю, первым делом идут вопросы границы, ведь надо урегулировать функционирование границы. Но до электрички Брест-Тереспол, о чем тоже нам сообщала очень радостно, так с энтузиазмом Анна Конопатская, я думаю, что тоже еще далеко. На самом деле есть вещи пока поважнее. Это уверенность, например, польской стороны в том, что мигранты не будут возвращаться, не будут появляться на границе. Это первый вопрос. Ну и как доказательство недостаточного доверия с нашей стороны можно указать на решение нашего МВД. И об этом надо сказать в нашем разговоре. Очень важный момент, что на 90 дней опять продлили режим особого контроля в пограничной зоне при нашей границе с Белоруссией. Это тоже говорит о том, что пока есть опасения, что эти мигранты могут в любой день решением Москвы и Минска, не только Минска, как мне кажется, а тоже и Москвы, перенаправиться из Латвии в Польшу, на польскую границу.
1: У эфиры Еврорадио был политолог, старший науковый супрацовник Центра усходних доследований у Варшаве Камиль Клысинский. И он прокомментовал визиту Беларусь Анжея Пачобута и поразважал про перспективы у польско-белорусских отношений. Евразум.
2: Далее у программы Евразум.
1: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипят от злости. Крынж тыдня.
3: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
2: Сустранимся пасля музычной паузы и новина у шоу-бизу.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Былы политвязень Андрей Почобут 8 вересня пересек межу в Бобровниках, приехал в Городню, состракался с сябрами и деячами Союза поляков, наведывал офис организации и публично выкладывал фотографии в своей соцсетке. Сам факт, что человек после 5 годов тюрьмы и безволения смог вернуться и открыто состракаться с людьми, стал незвычайной подеей для сегодняшней Беларуси. Эта поездка показала, что режим Лукашенко сегодня здоль робить выключение, колебачить у их внешнеполитичную выгоду для себя. Справа Почобута была одним из центральных питаний в отношениях Минска и Варшавы. Теперь Лукашенко ведет перемовные гульни с США и спробуя снизить напруженность в отношениях с Польшей. У такой ситуации повторный арест человека, только что вызволенного после складанных международных домовленностей, мог бы разбурить всю схему, над якой официальный Минск так долго працавал. Тому режим вымушен был стерпеть его на вертанне. Почобут отримал возможность приехать, бо за ним стоять особливые политические обставины, международная увага и его неведомость. Але из этого не выникает, что такая возможность появилась и у тысяч других белорусов. Тут вельми показальная оценка Олеся Беляцкого. Нобелевский лауреат миру заявил, что выпадок Почобута незвычайны именно тому, что у остатнему Беларуси ничего не полепшилось в сфере права у человека. Поездка одного не отменяя огульного репрессивного контексту. Достатково констатовать, что колькость политвязней в Беларуси повеличивается. Их теперь 902 человеки. Гэта лишь расте, починаючи с соковика, калі отбылося опошнее массовое вызволение политвязню. У пэўным сэнсе репрессии нават пошыраюцца, бо процесс ідзе ў глыб. Давно уже не только в дачыненні да палітычна нелаяльных, а да самых звычайных часам апалітычных людзей. Тым не менш, Пачобут, хаця б якасці адзінкава выключэння, сваёй паездкай разбурыл схему, якую навязвала беларусам улада. Схема такая: пасля вызвалення прымусовы выезд і канец палітычнай прысутнасці ўнутры краіны. Почобут показал, что в певных умовах человек может поспробовать вернуться. Поездка Почобута покуль ни в яким разе не свечит, что з'являются некие прикметы отлиги. И она показала, что режим Лукашенко в интересах великой внешнеполитичной гульни часом готовы зарабить выключение из властных правил. Але одно выключение еще не з'является изменой самих правил. И все же это важная подея. Упершиню после опошней хвали вызволения уведомый былый политвязень не просто вернулся в Беларусь, а публично продемонстрировал там свою присутность и сувязи с громадянской супольностью. Тому это саправды можно назвать маленькой расколенной у теперешней модели вытискания политично активных людей за межи краины. Пытание тертым, че застанется гэта расколена одинковым выключением выключно для Почобута.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Вітаю, усі, хто нахвалює білоруського радіо рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гета програма «Ми бачимо». На минулом тидні у Варшаві у незвичайному місці під мостом відбулася вистава мастака «Dead Boy». У центрі її були люди у кризі бездомності. Як з'явилася ідея, як реагують люди і чому наогул все гета потрібне? Проте гутаром сьогодні з, власно, мастаком «Dead Boy», а так само кураторкою події Альвірою Корольовою.
1: Белорусский художник Dead Boy занимается социальным искусством. Я бы даже сказала остро социальным искусством. Что я имею в виду? Его тема – это сугубо бездомные люди в кризисе бездомности, как тактично говорить. И это люди разных возрастов, разных полов, которых мы часто знаем. До того, как познакомиться с художником, практически всех героев его работ я видела до этого в Варшаве. Это бездомные люди, которые разных возрастов, да, и молодые, и разных полов. И я потом удивилась увидеть этих людей на полотнах художника. И вот даже сегодня, да, идя на интервью, я увидела бездомного, оказывается, которого уже художник изобразил на полотне, а я даже его и не признала сразу. Вот тема бездомности сквозит, наверное, не всегда, но сейчас его беспокоит именно вот эта тема бездомности и бездомные, которых очень и очень много на улицах городов.
0: Насколько это распаусюдженная тема на угол у Польши? Альбо так само сирот белорусских мастаков у Польши?
1: Это уникальная тема. Это тема, которую, может быть, кто-то еще и изображает, но, честно говоря, я как искусствовед даже не знаю и не решаюсь даже вам назвать какие-то имена, поэтому Dead Boy я считаю уникальным в этом плане. Он единственный один, кто изображает бездомных. И я подчеркну, насколько ему сложно это делать, не только потому, что общество не очень хочет видеть эту тему и изображение этих людей у себя дома или на выставках, но и нужно понимать такой немножко контекст. Белорусский художник рисует польских бездомных. Да, здесь немного вот можно вмешать уже разные аспекты, насколько это еще вдвойне тяжелее это делать, потому что подвергается художник критике вдвойне за то, что он делает, привлекает внимание польского общества к их же социальной проблеме.
0: Dead Boy, что стало натхнением на это? Как появилась идея эта?
2: Да все было очень просто на самом деле. Мне просто случайно подруга из Берлина прислала фотку бездомного. Это вроде как известный чувак. Он был джазовым музыкантом в молодости. Потом его жизнь ворвались наркотики и все закончилось на улице. На самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется. Он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины. Второй раз его написал, тоже в Берлине. Он был моим стартом. Я его называю «нулевой пациент». И я понял, насколько это офигенно вышло, и всем зашло, абсолютно всем моим знакомым. Я до этого вообще искал тему, да, я писал полный трэш, да. Я понимал, что я хочу двигаться в сторону фигуративного искусства, то есть что-то такое, где люди, что-то такое социальное. Я смотрел на Репина, я еще до войны успел побывать в Третьяковке, и это очень сильно сформировало мой вкус, вот честно. Это 18-й, по-моему, год, реально сформировало вкус, когда ты художник, ты там что-то ищешь, тебе кажется, надо развиваться. И потом ты видишь Репина в реале. Понимаешь, в этот момент ты офигеваешь. Это называется, по-моему, синдром Стендаля. Был такой Стендаль, он побывал во Флоренции и потерял сознание от искусства. Вот у меня случилось что-то такое, только сознание я не потерял, но у меня перевернулось все вот в миропонимание. И, кстати, мне кажется, вот из-за Репина я начал вот как-то изображать именно простых людей. Понимаешь, там крестный ход, все вот эти дела. Мне вот это зацепило. Потом оно уже покатилось таким, знаешь, комом снежным. Меня также подогревало то, что людям это не нравилось. нравилось, да, вернее, людям это нравилось, но очень многие говорили: ой, как ты классно рисуешь, но я это не куплю, потому что тема жесткая, дома это не повесишь над диваном, понимаешь, вот дырку на стене не прикроешь этой картиной, она слишком сложная, тут думать надо. И меня это так раззадорило, что я думаю, я все-таки пробью эту стену, и я ее пробиваю уже третий год, и только вот, скажем так, в этом году она начала давать трещину. Начались первые продажи, вот когда я с Эльвирой познакомились, начались первые нормальные выставки, вот, собственно, с помощью Эльвиры. Я, например, у меня нет таких талантов, как у нее, я с людьми не завожу контакт. Я очень легко ссорюсь, вот очень легко, а у нее все наоборот. Она везде, она прям везде, где тут только можно. Посмотришь, в Инстаграме, она на каждом мероприятии раскидала свои визитки, со всеми подружилась, всех добавила в друзья. Короче, классный матч, и вот как-то я надеюсь, что пойдет, что все наладится и будет лучше. Знаешь, что у меня, короче, есть подруга, не буду говорить кто, она сидела, понятно, по политике, и у нее открылось ясновидение. Можешь смеяться, можешь не смеяться, короче. Она мне сказала, что мой расцвет будет в 50 лет. Это нормально для художников, кто там был. Поль Сезанн, 54 года его признали. До этого жил, мыкался по друзьям в Париже. Клод Моне, 51 год. Это первый импрессионист. То есть 50 лет – это примерно вот наш расцвет. И она как-то вот угадала. Мне сейчас 36, то есть еще 14 лет мыкаться. Ну, немного, да, немного грустно, но все-таки я считаю, что я своего добьюсь. Реально.
3: Вертаешься именно до этой выставы, которую мы маем теперь. Ці були такі випадки, коли ти хотів написати чоловіка, особу, і він не дав свою згоду?
2: Були, звісно. Ну, тоді просто не рисуєш, от і все. Ну, я ж не можу проти волі чоловіка пойти. У мене, знаєш, були такі хитрі заходи. Да? От у мене є картини, на яких не видно лица. Воно либо как-то полубоком, или прикрыто чем-то. Якщо я вижу, що цінність картини класна, що класний був кадр, що мені хочеться вот это вот сделать, но человек не дал, тогда я начинаю мудрить. Обходов на самом деле очень много. Ну, естественно, против воли человека никуда идти не буду. И, слушай, я же им деньги подкидываю. Понятное дело, что там двадцатку кидаешь, говоришь, вот, сделаю фотку. А когда ты, условно говоря, бездомный на улице, то, ну, конечно, ты согласишься. Деньги – это деньги. Прозвучало, наверное, немного цинично, но как есть. Добавь.
1: Я бы еще сказала, помимо вот этой двадцатки, о которой ты говоришь, да, мы же с тобой, когда делаем выставки под мостом, и не только, мы приглашаем этих ребят бездомных, мы уделяем им внимание, это тоже огромное, да, мне кажется, для них такое подспорье и обычное человеческое общение, да, когда бездомный не может попасть вот в социум, особенно на открытие выставки, а тут они на открытие выставки. И кроме этого, я думаю, что помимо каких-то вот небольших денег, да, к сожалению, много мы там, может быть, им собрать, помочь не можем, но мы каждый раз делаем сбор, и вот последний раз я даже не смогла тащить все эти вещи, да, пришлось на такси ехать. Очень много всего, я даже не могу вспомнить, что там было, и одежда, и какие-то пледы, и одеяло, и подушки, и одежда, и зимние вещи, и так далее. И, конечно, не только изображаем, да, и посвящаем время бездомным, но хочется реально для них что-то сделать, что мы можем. Конечно, мы не фундация, да, и мы не можем как-то им чем-то таким существенным предоставить там крышу над головой, да, но, по крайней мере, следить, в каком состоянии у них палатка, например, да, на берегу Вислы и так далее. Да, какие-то вот такие простые моменты мы можем, и мы привлекаем внимание, мы делаем ролики, вот мы даем интервью, и мы надеемся, что кто-то, у кого ресурсов больше, кто-то сможет для них что-то более существенное предпринять.
3: Расскажите, пожалуйста, про вашу коммуникацию именно с этими людьми. Те обмежевываются ли она выключно с творением прац, альбо, может быть, это уже там, амаль что, як ваши сябры, кшталту провитания, як справа, и так далее.
2: Ну, они у меня некоторые добавлены в инсте, пишем, лайкаем. Это, наверное, удивительно и классно. То, что у многих чувство собственного достоинства сохранилось, оно есть на высоком уровне, да. Например, те люди, которые под мостом, ребята, они говорят, ты нам деньги не давай, деньги нам не нужны. Просто вот помощь такая. Вот. Они причем часто очень романтизируют свою жизнь. да? То есть, тоже неприятно говорить, видно по лицам, что некоторые бухают, но по некоторым видно, что прям не бухают, понимаешь? У них видно, что есть какой-то быт, потому что подметена земля, прикинь, чистая земля, без мусора, без окурков. Недавно мой друг Михаил рассказывал странную историю. Был такой случай в его молодости, женщина на вокзале, там в маленьком городе, у нее было просто две сумки. Это вот все ее пожитки, это две сумки, бездомные, старая женщина. И она где-то там на парапете на вокзале сидела, посталась с этими сумками, потом отошла, вернулась с двумя ветками сорванными, еловыми, да, вот еловыми ветками, как веники, подмела вот два квадратных метра там, где она сидела, подмела и с сумками села и заснула. Прикинь, то есть даже будучи бездомной, не имея дома, есть чувство собственного уюта и какого-то порядка. Вот это круто. И вот у них такое вот есть. И более даже скажу, они очень философски как-то настроены, философски смотрят на жизнь. Разговоры с ними классные. Вот у меня здесь недалеко был классный разговор в прошлом году. Я был на дне рождения такого пана Янка, 67 лет ему исполнилось. Если я не ошибаюсь, то он доктор философии. Да? У него есть вроде как богатая дочь, которая ему помогает, но он бездомный по собственному выбору, знаешь, как Диоген. И что-то там он распрягал про философию, это все было очень интересно. На самом деле было очень мило как-то и душевно. Вот. Я понимаю, что люди, которые, может, это послушают, подумают, о, патология, или вот, фу, бомжи и так далее. Ну, вы никогда просто с ними не говорите. Когда вы последний раз деньги им давали, когда вы последний раз интересовались. Меня очень напрягает культура, вот именно в Польше есть понятие патостриминг. Это когда издеваются над, скажем так, людьми с низким социальным статусом. Да, не обязательно бомжами, а, например, какими-нибудь алкашами и так далее. Ну, и это потом выкладывают в интернет ради лайков, ради хайпа. Этого полно, этого много. Ну, знаешь, как трэш-блогеры на Востоке. Вот тут тоже, ну, патостриминг, это, по сути, трэш-блогеры. И они очень сильно учулени на это, да, то есть они на это реагируют, и надо на самом старте им как бы объяснять, что мы к этому не относимся, это не про то. Самое, когда я делаю фотку, они сразу говорят, а где это будет, а зачем, и так далее. Сразу достаю телефон, показываю, о чем речь, фотки нигде не будет, я это нарисую, тогда уже начинают появляться первые там улыбки, понятно, разговоры и так далее, и так далее. На самом деле классно с ними говорить. Там вот на ротунде бабушка часто сидит, вяжет, продает какие-то вязаные вещи. Вторая картина у меня уже с ней вышла. Вот она классная. Ничего не говорит о себе, но очень мило улыбается. И за вот этой вот милой улыбкой скрывается какая-то жесть. Я чувствую, что там прям жестяк, да, у нее в жизни творится. Ну, рассказывать она не хочет. Короче, все это очень сильно покореженные, поломанные судьбы. Но как бы помните, что вы можете там тоже оказаться. У меня в Минске, когда жил, в подъезде поселился бомж бездомный. Вонял на весь подъезд. И очень скоро соседи его оттуда сковырнули, да, но пока он там жил, он стрелял в меня стишки, я тогда еще курил, мы что-то разговорились, он тогда сказал, что он был каким-то преподом, что ли, короче, умный мужик. Почему он закончил там, где закончил, я уже не помню его историю, я помню, что он мне сказал, что тебя от меня отделяет только одна зарплата, одна. И, по сути, это правда. Да, вот не получи одну зарплату, у тебя все посыпется. Всегда надо об этом помнить. А люди, которые, знаешь, если у тебя хватает денег на подписку на Netflix, на еще что-нибудь, да, и ты там минимально устроила свою жизнь, купила абонемент в спортзал, то это не повод как бы оттопыривать пальчик, да, и смотреть свысока на бомжей. Завтра ты можешь быть бомжихой очень легко. Такая жизнь, такая ситуация, такие времена. Наверное, про это все мое искусство.
1: И вы видите, насколько художник вовлечен в своих героев. Это редкость, потому что зачастую художники, ну, изобразил визуально, да, и мало что знает. А насколько вот Dead Boy в курсе вообще всей жизни этого героя, что с ним было, как он сейчас живет. И на самом деле мы очень мало знаем об этих людях. Правда, мы проходим мимо, мы их видим, и все, и пошли дальше. И благодаря художнику я теперь стала тоже по-другому смотреть на многих этих людей. Они мне очень интересны. К слову, на открытии выставки многие из них беседовали с нами на польском, на английском. Был один немец, который вот в кризисе бездомности под мостом здесь, в Варшаве, и он прекрасно говорил по-английски. И от них на самом деле нет запаха, они чистые, они моются. Это другой вопрос большой, болезненный, где они моются, да, и как, есть места. И это все интересно, узнавать, и оказывается, в торговых центрах среди нас они тоже есть, и очень много подростков и детей в кризисе бездомности. И только благодаря художнику я залезла в интернет и посмотрела статистику, что детей до 18 лет бездомных что-то около 15 там, или 17 тысяч в Польше. То есть это огромные цифры, и взрослых людей тоже несколько тысяч, да, но это целые города, можно сказать. И вот мы с художником, да, побывали на других собраниях фундаций, которые специально занимаются вот этой темой бездомных, и на самом деле очень много интересных моментов узнали, увидели ребят бездомных, которые молодые люди, там, по 17 лет, да, и которые, ну, настолько классные, настолько хочется, чтобы у них все было хорошо, и ты когда узнаешь, вот какие судьбы действительно у людей, да, то картины Дэдбоя играют сразу, ну, абсолютно другими живыми красками. И вот одна из работ, например, постоянно Дэдбой мне присылает, делится, эксклюзивчик, да, у меня есть, когда он создает работу, и мне ее присылает. И я первая вижу, что очень здорово. И я говорю, а что это за женщина? А это, оказывается, не женщина изображена, это подросток, молодой человек, просто с такой вот шевелюрой на голове, не причесан, не ухожен, не реагирует адекватно. Вот денежку взял какую-то, да, у тебя, но не понимает, что с ней делать и так далее. То есть какой-то, видимо, под чем-то находится. И действительно, ты смотришь, думаешь, ну вот где-то, наверное, сидит этот подросток, и ты, и весь город проходит мимо, и как-то вот это все, ну, безразлично, его судьба, правда.
2: Помнишь, на нашей последней выставке там в «Температуре» была женщина, пожилая женщина, она нам рассказала про этого чувака. Говорит, она знает, кто он, что он подросток, то есть тинейджер, условно говоря. Это все, это колтун. Это нечесанные волосы, там не было видно лица вообще. Он не зареагировал на деньги, он просто взял деньги и сидел с ними вот так вот, с деньгой в руках, даже не спрятал. И она сказала, он на метадоне. Что такое метадон? Это лечение для прям героинистов. Это уже все, последняя стадия. Когда тебе просто вкалывают метадон в больничных условиях, чтобы ты не снял заразу и так далее, просто чтобы их контролировать. Выхода из этого нет. Просто это уже все, это последняя стадия, это конец. Чувака жалко, ему 20 даже нет, знаешь. И он часто в центре стоит в каких-то, знаешь, замерших позах. Если ты видела видосы из Америки фентаниловых чуваков, которые такие как зомби, знаешь, застыли в одной скорченной позе, он тоже. Кстати, фентанил пришел в Варшаву, имейте в виду, ребята. Я видел зомби возле кино «Луна», там на Маршалковской, в сторону пляца Избавителя. Стояли два чувака согнутых. Жутко.
3: Подводишь в основу нашей сегодняшней гутарки. Мы звертаем на увагу то, что отбывается навокал. Мы потримліваємо людей, у кого нема теперь дома. Для разом с тем можно потримать менавіта и вас. И як?
2: На Patreon. Заходите ко мне на инсту, там есть ссылка на Patreon. У меня на данный момент есть только один патрон. Его зовут Мартин, я его в жизни никогда не видел. 20 злотых в месяц мне от него прилетает. Я ему очень благодарен. Кстати, у меня на Патреоне еще специально есть эксклюзивная информация для художников. Потому что я знаю, что меня очень подглядывает много студентов. Вот именно те, которые занимаются искусством. Студентов полно. Так вот, для студентов всего 20 злотых в месяц. И будет эксклюзивная информация с туториалами, как я рисую, как я пишу эти картины. То есть я там поэтапно расписываю каждый этап еще в текстовом варианте, как, какие краски, каким способом. Для учащихся просто супер информация. Вот. Да. Да, ребята, у кого есть какое-нибудь помещение, электрифицированное желательно, это может быть гараж, что угодно, под мастерскую, пожалуйста, дайте знать. Денег у меня нет, расплатиться могу максимум работами. Почему ищу? Потому что я живу в маленькой комнате, в которой просто нет возможности написать большие картины. На данный момент у меня есть минимум 2 проекта огромных картин, такие, знаешь, 2 на 3 метра, ну, условно говоря, да, которые я бы хотел реализовать, потому что мне очень тесно и неудобно в малых форматах. Вот он, тот формат, который ты видишь, это уже как-то тесно мне, тесновато. Я хочу прям такие огромные картины, там, где много людей, там, где 20 человек на картине, понимаешь, и в городской среде, чтобы вот как дворник. Только дворник такое себе, а у меня будет круче гораздо. Если есть помещение, пожалуйста, дайте знать, напишите мне в инсту, куда угодно, и как-нибудь договоримся. Спасибо.
3: На этом с подарством все. Я нагадаю, что сегодня гостями программы «Мы бачим» были мастак Дэдбоя, так само кураторка тематичной выставы Эльвира Королева. Меня зовут Марина Савицкая. Пачуемся.
4: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11:00 у Беларуси, 10:00 у Польши.
3: Сегодня ожидается встреча с вице-посланником президента США с Лукашенко. Мета секретариата, как бы праца координационной рады была адекватной, кажа Алексей Кириенко. Фестиваль «Продмова 2026» завершил прием заявок и формует программу.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Чекається, что сегодня в Минске отбудется встреча Джона Коула с Александром Лукашенко. У понеделок специальный посланник президента США Дональда Трампа в справе Беларуси отведал с визитом Литву и встретился с министром замежных справ Украины Кястутисом Булдрисом. Баки обмерковали намагание американской администрации для вызволения политвязня, ситуацию с безпекой в регионе и деяния лукашенковского режима супрать Литвы и соседних держав. Про это поведомила Литовская МЗС. Кястутис Булдрис подяковал Дональду Трампу и американской администрации за последовательные высилки для вызволения белорусских политических изневоленных. Так само особенно министр звернул увагу, что Беларусь застается тесно интегрованной в российскую военную архитектуру, протягивая подтримывать агрессию России сопротив Украины и сприяя войсковому тиску на Захад. Нагадаю, ранее Лукашенко заявил, что Джон Коул прибудет в Беларусь 15 вересня. Поводу информации границы Белсату подчас визиту из белорусских колоний могут вызволить около 200 человек. С 15 по 18 вересня под керівництвом начальника генерального штаба Паула Муравейки войски Заходнего оперативного командования будут тренировать совместное решение задач в ходе подрыхтовки и ведения стратегической операции. Как поведомляет Министерство обороны Беларуси, армия отпрацует прикрытие межи, обеспечение военного становища, борьбу с диверсантами и незаконными узброенными формированиями, а так само сопротивительство с легкомоторной авиацией и беспилотниками соперника. Будут применяться дроны, выкористовываться маскировка и выводятся танковые батальоны. Обранный керівник секретариату координационной рады 4-го скликания Алексей Кириенко окреслил головные задачи и керунки працы аппарата структуры на ближайший час. Про это он заявил у комментары белорусскому радио «Рация».
4: Головная мета секретариату – это обеспечение эффективной працы координационной рады. Это посада техничная, орган техничный. Допомагает КР робить свою працу. Организовывая голосование, ведет документацию, працует действие с бюджетом, снова же допомагая. Я ожидаю, как праца у координационной ради была адекватная, предсказальная, без никаких демаршов. Вот в этом я бачу свою мету.
3: Нагадаем, у голосовании по выборах керовника секретариату координационной ради 4-го скликания приняли удел 63 делегаты. Алексей Кириенко отримал 43 голоса, Евгений Караула у 16, а Дмитрий Максимчик 4. Сам Алексей Кириенко по адукации историк и выкладчик, а зараз працює IT-специалистом, и он має багатый громадско-политический досвід и больше за 15 годов связанный с об'єднаною громадянской партией. Фестиваль интеллектуальной книги «Продмова» официально завершил прием заявок на удел в сезоне 2026 года. Сегодняшняя фокусная тема «Чужая батьковщина», присвеченная рефлексии над сучасним белорусским опытом, захованию культурной спадщины и пошуку новой просторы для развития. Представник по национальным отражениям Объединенного переходного кабинета Беларуси, один из организаторов фестиваля Павел Барковский, подкресливает важность солидного акценту.
5: В этом году фестиваль будет проходить под таким загадковым слоганом, как «Чужая батьковщина». В этом смысле это спроба осенсовать, что сегодня кедная белорусов по два боки межи. То есть, с одного боку, батьковщина, в якой ты живешь и не завсёды чуваешь себе на своей земле, а с другого боку, чужая земля, якая часом перетворяется у батьковщину уже для некоторых белорусов.
3: Сегодня фестивальный маршрут охопить 4 европейские города – Уроцлав, Вильню, Прагу и Варшаву. Организаторы выказывают щирую удячность городским владам городов за организационную поддержку и предоставление плацовок для проведения фестивалю. Публикация выниковой программы мероприемства у фестивалю интеллектуальной книги «Предмова» чекается ближайшим часом. Больше новина узнаете на сайте и у социальных сетках «Белорусская радио Рация». Черговый информационный выпуск «Прац Гадзин».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 15 верасня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыі ды Алесь Дубавец. Да таго ж дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі, што тычыцца гадзіна, якая распачалася. Тут воплю Відаплясова, Род Стюарт, Філіп Лятом, Без назвы, Вінсент таксама, Авіас ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднявіка Ніва. Ну а потым пагаворым, як кажуць, без вады ні туды, ні сюды. Так, чулі штосьці такое. Даведаецеся, колькі вады трэба ўжываць чалавеку. Чарговы адказ навукоўцаў на гэта пытанне.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Филиплята, что с тебе про пятницу? Ну, дожить, треба дожить до пятницы. Сегодня только авторок. Ось, витаю тех, кто, может, только-только до нас долучился. Я обещал рассказать вам про то, сколько воды треба уживать человеку. Вы это питание чули, ну, 10-20 годов уже, так? И все кажут по-разному. Кто с тебе кажет там 1,5 литра, кто с тебе кажет 2,5. Кто с тебе кажет для женщин вот столько, для мужчин вот столько. До речи, была некая женщина, сдается, у Британии, пила столько воды, что, ведаете, уже такой черный крыху жарт, уже вода начала, скончила спускаться вниз, ведаете, и засталась в голове. Там отек мозга был, и, сдается, померла женщина. Я не памятаю. Але, ну, соправды, это некая такая проблема с этой водой. Пить, не пить, кольки, кали. Есть еще такое правило, может, чули, правило 8 шклянок. Вось, 8 шклянок воды в день. Не, у когости, конечно, шклянка там 200, 250 миллилитров. У когости шклянка. У меня шклянки 0,5, например. Я же не размениваюсь, ведаете, на этой дитячие садки 250. Что это такое? Что это за шклянка? 0,5. И я так само это называю шклянкой. Ну, але, добра, правило 8 шклянок воды в день долго лечилось универсальной рекомендацией для подтримания водного балансу. Однако новое доследование показало, что одиной нормы не иснуе. Вось, я еще раз скажу, одиной нормы не иснуе. Необходимая человеку колькость вадкости может истотно отрозниваться. Науковцы выучили даденные больше за 5600 человек из 26 краинов. У выборку вошли удельники от новонародженных до людей во возрасте 96 годов. Навуковцы використовували метод позначенной воды, який дозволяє соправды отсочивать, як вадкость перемещается и выводится из организма. На потребу организму в воде уплывают узрост, пол, масса тела, физичная активность и климат. Средний выдаток вадкости

Ты не обовязкова увесь час лечить вот гэтые выпитые шклянки. Про недостатковый узровень ваткости могут подказать смага, самоотчувание, колер мочи. Ось, пробачьте, коли снедаете, например. И такие темы поднимаем. Але так или иначе, бачите, нема универсального ничего. Все выключно индивидуально. Ось, и хопить вот гэтые литр, два, пять, пятнадцать.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Яна сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть нежей в ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках и сумел на сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, починается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на побоч завсюду и смерть из сябров. По мы николи ничего не столим, один без одного.

Проекту нескладове Роман Орлов ды Дмітрий Калдун, калі не памыляюся, я, здаецца, не памыляюся, а я абяцаў пра татуіроўкі вам расказаць, кагусьці напужаць, кагусьці не, але тое, што татуіроўкі могуць выклікаць смяротныя хваробы, гэта, ну, факт. Татуировочные вот эти чернилы, тушь так званая, после нанесения малюнка застается не только у скуры, дробнюткие частицы пигмента здольные перемещаться по организме и назапашиваться у лимфатичных вузлах, а новые доследования показывают на махчимую сувязь татуировок с некоторыми видами раку. Страшно? Ясно. Еще в 2017 году специалисты Европейского центра синхротронного выпроменивания совместно с немецким федеральным институтом оценки рызык доследовали узоры скуры и лимфатичных узлов 4 доноров. С допомогой рентгентовской флуоресценции навуковцам удалось просочить перемещение частиц татуировочного пигмента. Высветлилось, что буйные частицы переважно застаются непосредственно у скуры. Однако дробнейшие, включающие частицы по мерам менее за 100 нанометров, здольные проникать в лимфатичную систему и оседать у лимфоузлах. Это открытие поставило перед доследчиками пытанне, ці можа протяглая присутность компонента у чернилов у организме уплывать на здоровье. И навуковцы выявили тревожную сувязь. В 24-м годе доследчики Лунского университета поравнали людей с диагностованной лимфомой с контрольной группой. Анализ показал умеренно подвышенную рызыку захворывания сярод людей с татуировками, причем особливо прикметная опынулась сувязь с диффузной буйноклеточной биклетковой лимфомой. Додатковую увагу навуковцев притягивая химичный склад чернилов. У некоторых коммерцийных пигментах могут присутничать тяжкие металлы, излучения, якія, некоторые из яких классификуются як канцерогенные або верагодно канцерогенные. Еще одно буйное доследование провели специалисты Университета Паўднёвай Дании и Хельсинского университета. Особливостью працы стало выкарыстанне даденных близнят, якія дозволяют часткова зменшить уплыв генетики и агульных умовов выхавання на выники. Навуковцы проанализовали даденные 2367 близнят, а так само особную выборку с 316 человек и супоставили информацию с датским онкологичным регистром. Сярод людей с татуировками доследчики выявили больше высокую частоту лимфомы и раку скуры у поравнання с удельниками без татуировок. Наибольш прикметная розница назиралась во уладальников буйных малюнков. Поводле выников доследования при татуировце по мерам больше долони оценочная рызыка развития лимфомы опынулася прикладно у 2,7 разы вышей, чем у людей без татуировок. Одно из магчымых тлумачэнняў заключается у колькасці пигмента. Чым больш плошча малюнка и чем даўжэй ён знаходзіцца на теле, тым больш частиц патэнцыйна можа патрапіць у лімфатычную сістэму. Аднак гэтыя вынікі не даказваюць, што татуіроўкі выклікаюць рак. Даследаванні пакуль паказваюць статыстычную сувязь, а ўсталяваць непасрэдна вось гэтую прычынна-выніковую залежнасць значна больш складана. Ракавыя захворванні, як вядома, могуць развівацца дзесяцігоддзямі, таму для адзнакі доўгатэрміновых наступстваў потребуются додатковые назирания. Ну и навуковцы так само

я стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепчет.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Вітаем вас, паважаныя слухачы.
4: Магілкі – гэта, бадай, адны з самых архаічных месцаў Палеся.
3: Іх размешчэнне ў балоцістых вёсках былі старанна абіраныя. На пясчаных узгорках, настолькі высокіх, каб нават у самы мокры час не падышла там вада.
4: Могільнік для палешукоў – месца святое.
3: Таму да сённяшняга часу на палескіх кладбішчах сустракаецца архаічныя спосабы пахавання мёртвых.
4: У вёсцы Багдана ў Каўніцкага раёна на магілах захаваліся калоды, называныя мясцовымі нарубамі, зрубамі ці прыкладамі.
5: Это уже человека закопали, а это потом так и называется приклад. Это вот на этот приклад, это уже везут эту колоду. О, эту колоду. А сейчас памятник. Вот и деду сделали с кирпича потом. Моему деду, как везли, то я был вот таким пацаном на этой колоде садил. Ну, было мне молодого 4. А после этого уже все, уже колоды и не клали, уже памятники робили. Як хавалі, не помню, но от як приклади, то як колоду везли, это помню.
6: Обычно ложе даже дубове, щоб довше лежала. Или сосна, то коб смолі стоя, щоб довго лежала. Як согнідет, который ще є родители живі, то согнившу кидають, ложа другую, крест ставлять той дерев'яний. А зараз вже ж пам'ятники строять.
5: Ну, это сыны робили это. Жила в основном дуба. Ну, так вроде загнено. Ну, так положено. И специально выбирают в лесу специальную колоду. Так заведено, но крест высекался в этом конце. Помником не ставили. А потом уже все, уже с кирпича памятники робили люди. А потом уже вот як пошли эти государственные, ну что, то уже сейчас такое это ставят. А раньше делали сами с кирпича.
6: Приходит такой праздник деды, тоди ложать этого, як вот допустим, сегодня помрешь, это уже на деды его ложать.
7: У ближайшие деды ложат эту колоду.
6: Эту колоду.
5: Ну, де, это загнённое, то там голова. О, уже як стало современное все, то уже и все. Ну, ши так... Мо, это уже годов 5, чтобы уже гробы, не, ну, 10, чтобы уже покупать начали. А раньше же делали все сами. А зовут просто колода. И еще раньше, как вот человек заболит, не я забыл, какой болезнью. Так вот, надо, чтобы у родственника и родственники... Да, поднимают эту колоду на могиле, и этот больный человек проползает под колодою. Это тоже некое такое было. Тут один дядька был, да, пришел, да, вот мой батько и его брат, да, ходили они, подняли колоду эту, прополз, ну, низом. Ну, а что там, типа, помогает она? Ну, верили же люди.
6: Она такой один ровно, а потом якби сук вище один упереді. Де той сук туди, там голова чоловіка, правильно, бо там вже вище йде. Хто був багатший, то той ще нанімав батюшка. А хто ні, то так закапували і все. То все, ну, в нас по всіх деревнях так раніше.
8: Ось гэтыя колоды, якія клалі за крыжом. У розных мясцовостях яны называются по-розному. Нарубы, зрубы, приклад альбо колода маюць глыбокі паганскі сэнс. По той простой причине, что з аднаго боку іх пакідалі раздвоенымі. І якраз такі гэта раздвоенае клалася там, но была накіравана туды, дзе ляжала галава пакойніка. Я думаю, что гэта як рагі шлі бога Велеса. Но як вядома, что бог Велес, ён кіруе памер і тое, што клалі вось гэтыя калоды у бліжайшыя дзяды, гэта якраз такі вось мяжа паміж жывымі і памерлымі. Магчыма, тут нават які-то сэнс язычніцкага бога рода, роды рожаніцы, ушанаванне памерлых. Я ведаю толькі, што на Лунінешчыне захаваліся вот гэтая традіцыя класці зрубы на рубы ў некаторых вёсках. Вось якраз такі вёска Багданаўка адна з гэтых. І тут вот што яшчэ цікавае, тут на вот гэтых падвоеных канцах выражалі крыж. А я ведаю яшчэ вёскі, у якіх замест вот гэтага крыжа маглі паставіць проста ікону.
4: Сёння забралі мы вас на архаічным могільніку вёсцы Богдана ў Калунецкага района.
3: А ў панеделак мы наведаем аграгарадок Парахунск. Заставайцеся з намі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Eagles на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Провитание уси, мы традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 18 до 21 тепла. Ветер неустойливый слабый, атмосферный тиск выше из-за нормы.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. Вітаю, шановные. Сегодня 15 вересня. Тут Олесь Дубовец с музычным календаром. Тут сегодня нас чекають Рой Екаф, Мегі Райлі с Майком Олфілдом, а так само гурты Jefferson Airplane, Абба, Night Ranger, Bad Brains, Франц Фердинанд, Misfits, The Super Furry Animals. Мусить отриматься цікаво, тому долучайтеся до нашей компании. 15 вересня 1903-го народился Рой Клэкстон Экаф, американский автор-выканавца и скрипач, прозванный королем альбо дядулем музыки кантри. У 78-м был узнагороджены гоноровой премией Грэмми за житевое досягнение. Рой Экаф был вельми популярны у довоенные годы и подчас другой сусветной. Менавіта ён першим выпустил синглом у 38-м годе знакомитую мелодию «The House of the Rising Sun».

0: Туман, неустойливый ветер от 2 до 7 метров за секунду, незначно повышен атмосферный циск, он таким трымается, и у ночи атмосферный циск почне по крысе снижаться.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запорская. За год цены на квартиры у Минску выросли на 30%. Поводле подлика Уралдбай, средний кошт метра у столицы по пропановах амаль досягнул отзнаки 2,5 тысячи долларов. За год он вырос на 30%. По реальных сделках цены так само подросли. По выниках жнюня за квадрат у Минску у среднем платили амаль 2300 долларов. Их это на 1000 долларов за метр больше, чем было 4 года тому. При этом назирается тенденция, при якой цены растут, а колькость сделок наоборот меньшая. Коли поравнать с летошним жнюнем, то колькость сделок у Минску скоротилась больше як на 20%. Белорусские продукты надалей можно сустроить по за межами краины. У немецкой интернет-краме усходнеевропейских товаров продаются у приватности квас лицкий и бярозовый сок АБЦ. У краме, якая пропонует товары с доставкой по Немеччине, квас лицкий темный и хлебный объемом 1,5 литра, каштуя амаль 3 евро. По курсе Нацбанка это каля 10,5 рублей. Таким чином у немецкой краме это напой отрымливается прикладно у 3,2 разу дорожейшие. Бярозовый сок у немецкой онлайн-краме отрымливается прикладно у 2 раза дорожейшие. Авиакомпания Air Baltic пошла у санацию. Латвийская авиакомпания Air Baltic звернулась у суд Нью-Йорку с заявой про оборону у рамках 11 раздела Кодекса об банкрутстве США, ведомого как процедура Хаптер 11. Компания начинает финансовую реструктуризацию, мета якой снизить долговую нагрузку и сделать ее деятельность больше финансово устойливой. При этом для пассажиров ситуация по поводу заявы компании не изменится. Протягу усяго процессу, які будзе праходзіць под наглядом суда, самолеты Air Baltic будуць лётаць паводле звычайнага раскладу. Усе набытыя білеты і зробленыя браніраванні застаюцца сапраўднымі. Абслугоўванне кліентаў працягваецца без перапынкаў. Кантрольны пакет Air Baltic належыць ураду Латвіі. На сусветных биржах пошли униз акции компаний, связанных со штучным интеллектом. Больше за то, падение закрануло весь технологичный сектор. Как пишет Financial Times, это, худшей за все, связано с опасениями знаходы безпеки этой технологии, которые узмацнились опошним часом. До прикладу, акции японской корпорации SoftBank, якая володая 13% долей у широспрацовщику OpenAI, упали амаль на 11%. На минулым тыдне прогучало несколько выказываний про небезпеку штучного интеллекту, якія выкликали резонанс. Так керовник Anthropic Дарио Амадея закликавши компании заповолить распрацовку, бо без принятия мер штучный интеллект може опередить здольность человека контролировать системы. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3,77 злотых, евро 4,34 злотых. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 3 копейки, евро 3 рубли 49 копеек, 10 польских злотых 8 рублей 5 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рація. Рація.
1: Так само кераутурик працюється наш ефір. Ми закриваємо чергові теми. Вільня становиться центром міркування європейської ядерної безпеки до екологічних погроз. Під час зустрічі в офісі Тетяни Тихановської звідси спікерки Сейма. Дараться по екології з Дмитро Кучук окреслює головні ризики будівництва могильника радіоактивних відкидів Островицької атомної електростанції. Поводу його слова, незалежна експертиза оцінки уздіння на навокольне осяроддя підтверджує небезпеку російського проєкта, який несе реальні погрози протікання для сусідніх країн.
2: Тема була будівництво могильника в Островецькій атомній станції. Наші білоруські зелені НГО-активісти передали Міністерству екології документи, зв'язані з будівництвом цього могильника. В частности, все предложения, которые должны быть учтены в ООС, в таком документе, который сделали анализ «Белорусские зеленые». Соответственно, мы через Министерство экологии Литвы передали эти документы им, а они уже, соответственно, отправят белорусской стороне, так как все-таки это трансграничная стройка, которая все-таки мы думаем, что будет в Островце, и поэтому очень важно было бы те нарушения, которые, на наш взгляд, существуют в этом документе, все-таки как-то на это повлиять. В частности, говорили о том, что там будет использована старая технология российская, и все те нарушения, которые там как бы существуют. Поэтому это, опять же, угроза для Литвы, конечно же, для Беларуси. Это одна тема, которую нам удалось обсуждать. И второй момент, мы планируем сделать такой пресс-тур для белорусских журналистов, для активистов на энергетические объекты Литвы. Это, значит, солнечную электростанцию, ветроэлектростанцию, ну и посетить такой энергетический кооператив, который существует в Литве. Надо сказать, что Литва в развитии зеленой энергетики добилась очень больших успехов, и 54% выработки всей электроэнергии сейчас идет за счет зеленых источников, поэтому нам очень важно, скажем, опыт Литвы посмотреть, как это работает на практике.
3: У эфире Белорусского радио «Рация» выступал аккуратный эксперт Андрей Ажаровский. Удельное складание аккуратных этого документа, который был передан литовскому боку оценки уздения на навокольное осяроддзе от Альянсу Белорусских Незалежных Экологичных Организаций. Сам Ажаровский выказался скептично на конт того, ці у змозі і у развязі магаты поуплываць на такие будовництва. И все ж таки, ці есть такая можливость, и что вядома з литовского боку по этому питанию?
2: Ну, конечно, в Литве проще, потому что Литва все-таки имеет опыт большой коммуникации и знает досконально те проблемы, которые существуют, скажем, в белорусской атомной станции. Но я думаю, что здесь, может быть, не сколько как бы политики, а сколько литовское министерство экологии будет влиять на те процессы, которые происходят между белорусской стороной и литовской. Ну, а политики, наверное, все-таки подключатся уже там позже, потому что здесь идут такие технические как бы вопросы. Я думаю, что даже литовское министерство экологии, соответственно, проинформирует и литовских депутатов, чтобы они понимали этот вопрос на более высоком уровне, потому что для Литвы это тоже очень небезопасно, строительство этого могильника, и тем более, если там используются старые российские как бы технологии. Поэтому одна надежда только на литовскую как бы сторону, Министерство экологии, ну и, соответственно, литовских политиков. Я думаю, что они эти вопросы будут поднимать на очень высоком уровне, но, может быть, не сейчас, но чуть-чуть как бы попозже, когда уже все-таки будет сам проект, будет какое-то уже там движение в направлении того, что они будут как бы строить. Хотя надо сказать, что тема уже Островецкой атомной станции, она немножко не звучит в Литве, то есть сейчас много других тем, все-таки идет война, то есть летают дроны, вот уже в Литве, и тема строительства атомной станции уходит на второй план. Но, возможно, нам удастся повлиять на то, чтобы они все-таки уделяли внимание и небезопасному проекту.
1: І окремі екологічному порядку дня, по слову Дмитрия Кучука, Сєвлінська білоруська політична супольність застила у напруженому чеканні можливого визволення політв'язнів з Білорусі. Це відбувається на фоні зустрічі Олександра Лукашенка з делегацією США на чолі з Джоном Кулом, де підготовки до прийняття визволених політв'язнів у Литві, між іншим.

Кіркора ось уже про 5 хвилин уровень у нашем эфире. Я нагадываю, что сегодня 15 день вересня, а уторок. Німеччина выделить 1 000 000 евро на ядерную безпеку в Украине. Про это наперед подробнее расповедим. А так само доведаемся, как белорусских подлетков утягивают всю российскую военную систему. Где тема на нашей хвале. Наперед обязательно на початку наступной годины.

0: русской территории. Империя николи не лечилася с белорусскими интересами, и тут не может быть никаких иллюзий. Трагичный заход. Вельми драматичной ситуации, коли б Москва все ж змусила войска Беларуси удельничать у захопнинской войне непосредно на территории Украины, так само не здарылася. Тем не менш ярлык суагрессора Беларусь мае устойливы. Прикладом про зае территорию периодично летят боевые дроны на украинские города и объекты инфраструктуры. И погроза утягивания белорусских войсковцев в боевые деяния на земли суседев застается. Покутливый заход. Тут справдилася наибольший, наипростей прогнозованная частка развития подей. Так званая союзная держава России и Беларуси все больше переутворается в одиный тоталитарный механизм. Про это свечит и унификация карного законодавства, коли створены агульные базы вышуку и супольные механизмы переследу оппозиционеров и иншадумцев. Железная заслона от цивилизованного свету все больше расте, а житё и развитё краины Беларусь все больше выпадая из европейского речища. Беларусь отворотно утягивается в азиатскую простору, а шанец на позитивные измены в выгляде некой отлиги, кшталту хрущевской, может з'явиться только после физической смерти одного ці нават абодвух правадыроў. Радикальный и непэўный заход. Палацовый переворот, на які были пэўные спадзевы и які фальшиво огучвали многие псевдоаналитики, не здарыўся. Стало так само зразумело, что ніякія массовые народные протесты в той же России просто тяжко уявные нават теоретично. Открутить историю назад так само немагчыма. Ни у Беларуси, ни у РФ и вертанне до нечего подобного, что было до масштабной войны, немагчыма. Резкого погоршения життя народу не отбылося, и нейкого разгойдывания хай себе идеологичной дыравого корабля ближайшим часом не чакается. Кремлевский режим и его филиал на сегодня выглядают досыть тривалыми и непохистными, при том, что популярность их напевно упала. Оптимистичный заход. У контексте развеивания пэўнай нашей наивности международная супольность нават не збиралась разглядать Беларусь як у значной ступени оккупованную краину. Становище с правами человека и спынением политических репрессий у Беларуси застается фатально кепским. Одним промнем светла у суцельным темрашальстве сталося только вызволение значной частки политвязнев, особливо вядомых громадских деячов у вынику працы и деяния в администрации президента США. И агулом выглядая на то, что подеи у Беларуси за апошние 4,5 годов пошли по неким іншим гибридным шостым сценары с уделом разных чужих режиссеров и выканавцев. И сценарий это, конечно, не белорусский. На жаль, белорусская громадско-политичная супольность за все эти годы так и не сформовала своего выразного плану ратования державности и захования национальной идентичности. И это довольно сумная констатация. Владимир Кельманович для белорусского Радио Рация.
1: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.

0: She likes silver and gold and great big diamond rings.
1: Радио Рация.
2: Ну что,